0: Дебют недели. Елка проще.
1: Может, проще надо...
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ньюс-радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа Плюс.
2: Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Встречай Тедди Свимса с классной темой Mr. Know It All. Пришла в ёлку с историей проще.
3: Может, проще, надо проще не читать мир между...
2: Еще раньше вспомним суперхит от Дуа Липы Don't Start Now. Также в эти 30 минут только музыки появятся. Lost Frequencies, Calvin Harris и многие-многие другие. Будь рядом.

0: It All, мистер Всезнайка, это Тедди Суимс прямо сейчас. Этот парень дважды номинировался на Грэмми в 25-м как лучший новый артист, в 26-м за свой студийник I've Tried Everything But Therapy Part 2. Пока не победил, но я уверен, что заслуженная награда еще точно к нему придет. Больше того, больше музыки ждет нас далее Мот и очередной проникновенный трек «Намек на нас» на подходе. Прежде встречай Артемаса с вирусной вещицей «I Like The Way You Kiss Me», а вот раньше всех здесь отметится Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Все это здесь на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: на одних намеках далеко не уедешь. Иногда нужно говорить прямым текстом.
1: Собственно, мод сам же это в тексте подтверждает.
0: Да, я тоже скажу прямым текстом, без намеков, чтобы начать рабочий день правильно, в нужном

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С вами Попсинг Клара Кайзер с темой I Can't Wait.

выпусте Prax Extend с суперхитом Pay to Exist. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Avicii и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

барабанщики там в большом музыке ждет нас. Далее Доминик Файнкс, история Baby Doll на подходе. Трек длится всего минут 38, но насколько же он стильный, насколько запоминающийся. Просто блеск. Прежде встречаю Рой Ксоп, будем слушать суперхит «He Еще Comes Again», а вот еще раньше ловим Нелли Арсити с вещицей «Disturbia» здесь на Европе+.

Уим, Робин Шульц и Дэвид Гетта он репит, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Ну и быстренько скажу, что если вдруг ты не знаешь, как начать это утро, не знаешь, что может тебя подзарядить на всю предстоящую среду, то советую заценить концерт группы Гимми, состоящий из сотрудников Европы+. 30 апреля мы устроили лайв-перформанс в рамках Disco D и исполнили крутейшие диско-хиты в шоу Rush. Залетай на сайт europaplus.ru или заходи в наше сообщество ВКонтакте. Тебе точно понравится.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Все хиты здесь, на Европе плюс. И в ближайшие полчаса никто не помешает тебе их слушать. Зовут меня Андрей Каяс. В Флави несколько тизеров. В основе «Медуза» освещится

0: В эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Также появится Зейн, Ройл Джигглес и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай Тимура Бодрова.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Яна Медуза в желании продлить момент эйфории на танцполе. Тема «Don't wanna go home tonight». Да, у тех мгновения, когда хочется сказать «Остановись мгновение, ты прекрасна». Да, пусть так у вас будет сегодня. Сегодня в среду 6 мая. А вообще, конечно, деньки замечательные. Весна, май, рядом Европа Плюс и в нашем эфире хиты и суперхиты. Да, хит-марафон далее продолжим при участии Элли Голдинг и Бенсона Буна.
1: Реклама. Новый Jack RF8. Семиместный минивэн для тех, кто любит дорогу и ценит комфорт. Классический автомат, турбодвигатель для уверенного вождения. А за комфорт в дороге отвечают просторный салон, круиз-контроль и опции безопасности. Jack RF8 для любого момента вашей жизни, семьи, бизнеса, путешествий. Уже в Leon Auto.
2: В клинике Родинка. С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
4: Тогда важно, где проект собираете.
3: И где?
4: Профимол. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
3: То есть можно собрать весь проект сразу?
4: Да, Профимол, когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
6: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.

0: На велосипеде. В эфире нашем румынский парень по фамилии Медведи. Зовут его Богдан. Песня про поломанное сердце. Broken Heart на Европе Плюс. Давайте вы, ребятам, сегодня берегите свои органы, ладно? Органы, конечности, а мы, Европа Плюс, поможем с поддержанием настроения на хорошем уровне, должном. Для этого у нас далее, например, Dance Pop подгон, трек This Feeling от Fast Boy.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 10 градусов. По данным Яндекс погоды, сегодня в кубанской столице облачно с прояснениями, без осадков. Днем термометры покажут 20 выше 0.
2: Реклама.
4: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
5: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая. Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина. На парковке мегацентра «Красная площадь» 0+.
6: Боитесь стоматологов? Есть решение.
7: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
6: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
7: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекламная служба в Краснодаре.
6: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
7: Европа Плюс. Лучшие мировые.

смешалось в этой песне и Токио, и Германия, и Калифорния. Калифорния Найтс от ансамбля Токио Хотел. Вот, но нам хорошо и здесь. Без Калифорнии, да. Вообще, там, где Европлюс, ребята, там всегда праздник. Музыкальный праздник, который всегда с вами в режиме 24/7. И праздник наш продолжим далее с компанией Rehab и Sophie the Giants.

день только стартовал, а Энрике наш Хулевич уже утомился, устал. Tired of being sorry. Песня его называется. Вам, ребята, желаю, чтобы сегодня батарейка ваша не садилась. Пусть сегодня будет все легко, на улыбке, собственно, как у нас в майском О.

0: Всем привет! В столице 7:00. Европа плюс. Время новостей, время Марата Бикметова.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Магистратуру предлагают привязать к профилю бакалавриата. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКСе. Жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, в Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Продолжить обучение по ряду направлений можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают такую идею. В Чебоксарах заявили о переводе на дистанционный формат 3 школ после атаки ВСУ. Все остальные образовательные учреждения будут работать в штатном режиме, уточнил глава города Станислав Трофимов. Он добавил, что сегодня специалисты приступят к установке первой партии окон в жилых домах. Напомню, накануне Чебоксары подверглись атаке ракетами и беспилотниками. Погибли 2 человека, еще 34 жителя получили травмы различной степени тяжести. Были также повреждены 28 многоквартирных домов. В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении кори у сотрудника МГУ имени Ломоносова. Началось эпидрасследование. В столичном управлении ведомства уточнили, что случай инфицирования зарегистрирован 4 мая. Заболел работник факультета вычислительной математики и кибернетики. В Роспотребнадзоре добавили, что определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками проводится разъяснительная профилактическая работа. Один из корпусов вуза перевели на дистанционный формат обучения. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в МАКС, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джао и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма, в том числе картина «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. Жюри Каннского фестиваля просматривает фильмы основного конкурса и вручает 9 постоянных наград, включая самую престижную «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 7:03. Далее на Европе плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

очки. Они на носу, они рядом. Ваше счастье рядом. Называется Европлюс. Называется Летнее. Ой! Дурачок, майское. Привет, ребят, привет, привет, привет. Я Тимур Бодров. Следующие несколько часов своей прекрасной, счастливой, красивой молодой жизни проведу с вами. Буду ставить хиты и дарить подарки. Чего только из подарков у меня для вас нет. Значит, и кинопроектор есть, и смарт-часы имеются, и конструктор Лего. И, конечно, с кем-то из вас мы заглянем в наше денежное хранилище в игре на повышение. Вот. Значит, и чтобы там в этой игре на повышение легко ты ориентировался, вот тебе подсказка. В нашем хранилище сегодня 3780 рублей. Да, 3780, именно после этой суммы тебе стоит закончить поход за деньгами. Желаю удачи, не пропусти игру на повышение. Сейчас в Москве 7.07, всем майское!

0: у Марии Краймбрери переименовать. Да, пора уже переходить на летний вариант псевдонима. Как вам, например, Мари Крем-брюле? Крем-брюле, по-моему, отличный варик. Да, Марина, можешь, если что, не благодарить. Ну, а мы в солнечной компании продолжим далее в майском. Дэвид Гетта, One Republic, история I Don't Wanna Wait.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Боитесь стоматологов? Есть решение.
5: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
4: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
5: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
6: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.лайф. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это факт.

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
3: Летние шины «Пирелли» — это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с «Пирелли». До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
4: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
9: Майское У на Европе Плюс.

0: на Европе Плюс. Мелодия, собственно, написанная аж в 19 веке. Послушайте. Автор ее, композитор французский Габриэль Форе, называется «Мелодия Павана». Если что, можете погуглить в Яндексе, как звучит «Арига». Переосмыслил классику Алан Уокер в его исполнении. Трек называется «Broken Strings».
1: Гороскоп в майском У.
0: Все так. Что мы имеем? Мы имеем среда уже, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены за незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты. И рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым.

0: слушаю, короче, и очень напоминает бит одной песни. Somebody, somebody that I used to know. Или нет? Ну, так или иначе, песня получилась превосходной, отменной. Mr. Know It All, Teddy Swims, только что в майском. Далее у нас еще один крутой парень. Ждем Алекса Уоррена с новинкой Fever Dream. И ты обязательно в эфире нашем появишься. Ты, с кем я отправлюсь скоро в путешествие по городам России. Устроим кто куда. Кто куда. И в память о приключении сегодняшнем подарю тебе смарт-часы. Если есть желание к путешествию присоединиться, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в центре Краснодара 11 градусов тепла. По данным Яндекс погоды сегодня в среду 6 мая в нашем городе облачно, с прояснениями, осадки не предвидятся. Днем термометры покажут 20 градусов тепла.

0: удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
2: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 17 мая дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Представьте, вы выходите из дома и оказываетесь у воды. Тишина, свежий воздух. И это ваш дом в Новой Елизаветке.
6: Микрорайон Новая Елизаветка. Проект InCity Development. Собственное озеро, парк. И все это с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. Дома лучше, если дом в Новой Елизаветке. Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ InCity. Лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Подробности на сайте InCityStroy.ru. Предложение действует до 30.05.2026 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Кто куда? Мы с Кириллом знакомимся. Кирилл из Уфы. Привет, Кирилл.
2: Привет.
1: Значит, в игре «Кто куда» всю неделю собираю рейтинг самых неочевидных городов для путешествий, российских городов. Значит, куда бы ты посоветовал сгонять? Какой твой город любимый такой? Не вот не Москва, не Питер, а вот что-нибудь такое оригинальное, а?
2: Ой, даже не знаю.
1: Ну, давай, короче, после Уфы в Башкортостане куда можно так же сгонять, по-твоему?
2: Стерлитамак.
1: Отлично, я очень хорошо знаю этот город, потому что у нас пол Европлюс из Стерлитамака. Артур, Костя Фомин, Марат Бекметов. А я советую сгонять в город Абакан. Город Абакан, столица Сибири. Про него даже книжка есть. «Узник Абакана». Вот, Гарри Поттер. Так что советую побывать. А мы с тобой, Кирилл, отправляемся в Самару. Это родина другого нашего диджея, Андрея Каясова. Вот. И сейчас, если ты ответишь правильно на мой вопрос, посвященный Самаре, подарю тебе смарт-часы. Постарайся справиться, ладно? Значит, вопрос такой. Вопрос касается мой одной из самых протяженных, одной из самых длинных набережных в российских городах. В общем, можно даже сказать, гордости Поволжья, это Самарская набережная. Кирилл, а скажи-ка мне, пожалуйста, какова протяженность Самарской набережной? Два варианта ответа. Значит, протяженность ее более 3 километров или более 4 километров? А, Кирилл?
2: Так. Ошибиться можно один?
1: Все-таки хотелось бы, чтобы без ошибок. Давай, Кирилл, уже говори нам, ну, больше 3 или 4 километров.
2: Первый вариант.
1: Еще раз.
2: Первый вариант.
1: Давай еще раз, подумай, больше 3 или 4 километров.
2: Больше 4.
1: Абсолютно верно, Кирилл, больше 4 километров. Вот она, гордость России, Самары. Набережная Самарская больше 4 километров. Ну что, смарт-часы твои. Я поздравляю тебя, Кирилл.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо тебе. И пообещай, что сгоняешь в Абакан. Абакан, ну привет, ребята. Ну и мы Майское У продолжаем. Слушаем Джейсона Деруло.

0: Греция и новая религия. Новая религия. Как называется это течение? Бетрианство. Бетрианство – главный грех. Это пропущенный такт. А святое причастие – это стакан воды у барной стойки в 4 утра. Короче, Биби Рекс и Faithless – New Religion в Майском О.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает.
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Звук

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. europaplus.ru.
7: Здесь лучшие мировые хиты.

0: столице 8 часов. Слушаем Марата Бикметова и новости.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Полностью российский сухой суперджет 100 начнет летать до конца года. В ГАИ опровергли данные о повышении штрафов и названы самые бюджетные зарубежные направления в мае для отдыха. Об этом прямо сейчас. Итак, импортозамещенный сухой Суперджет 100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе в конце года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Напомню, речь идет о ближнемагистральном самолете, который создается в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Ранее сообщалось, что такой лайнер в течение 2-3 месяцев завершит сертификационные полеты. Сейчас опытный образец совершает в среднем 25 вылетов в месяц. Глава Госдепа заявил о достижении целей военной операции США против Ирана. Как отметил Марко Рубио, эпическая ярость завершена. Президент уведомил Конгресс об окончании этого этапа. Во время пресс-конференции Рубио добавил, что Дональд Трамп предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования, в частности, вопрос о судьбе обогащенного урана. В госавтоинспекции опровергли данные о повышении штрафов за нарушение ПДД. Меры административных взысканий не менялись с 1 мая. В ведомстве напомнили, что ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Ранее в интернете распространились данные, что с 1 мая якобы вступили в силу некоторые поправки в КОАП и выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, отсутствие полиса ОСАГО и ряд других нарушений. Волгоград стал самым доступным городом-миллионником по ценам на новостройки в мае. Как пишет ТАСС, квадратный метр здесь стоит в среднем 132 тысячи рублей. Согласно исследованию, далее в списке самых недорогих городов-миллионников расположились Ростов-на-Дону, Воронеж и Самара. Лидерство по стоимости жилья на первичном рынке уверенно удерживает Москва. Средняя цена квадратного метра в мае в новостройках столицы превысила 720 тысяч рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Казань. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 80 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч. По данным Ассоциации туроператоров, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле 4 звезды с типом питания All Inclusive. При бюджете около 150 тысяч специалисты рекомендуют рассмотреть для отдыха Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. 10-дневный тур на двоих на Бали можно купить по минимальной цене от 155 тысяч, на Мальдивы от 200. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров.

0: по-моему, музыка с континента африканского дарит то, чего лишилась музыка современная, поп-музыка. Такой первобытный ритм в цифровой упаковке. Да, музыка, которая обращается к телу, и невольно начинаешь танцевать. Ну, там, бедрами двигать. Есть такое? Let Me Be в Майском У. Ну, а далее немного ускорим все же. Будет Евроденс Miles Away от Offenbach.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98.

0: 8/11, 0+.
1: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаран 115-774-656-96-72.
2: Шины Хабилит. Мировые стандарты качества по оптимальной цене. Хабилит. Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины Хабилит на сайте asia-tires.ru. Ушина трейдинг. Угарен 118-237-506-47-72. Краснодар.
3: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Купил квартиру в ЖК «Твинпак» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
5: А я кладовую.
6: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпак». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина, а для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
8: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
9: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: По-моему, это идеальный трек, чтобы начинать новый рабочий день. Трек, который дарит такое состояние тихой уверенности. То самое нужное состояние, чтобы заходить в офис на старте рабочего дня. Вот, тебе не нужно ничего доказывать. Ты и так знаешь, ты со всем справишься. Это Stronger от Sugar Babes.
1: Гороскоп в майском углу.
0: А это гороскоп на сегодня, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим. Они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными, не переживайте. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит вам выйти на контакт с любым человеком.

0: себе смеяться над собой. И не только утром, кстати, но и днем, и вечером этот скилл пригодится. Ну и вообще, самоирония – наша суперсила. В Москве 8.33, скоро мы будем взбираться по волшебному дереву, будем дарить кинопроектор и конструктор Лего, и все это в игре, посвященной семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Если хочешь забраться на это самое дерево вместе с нами, вместе со мной, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в центре Краснодара 12 со знаком плюс. По данным Яндекс, погоды сегодня в краевой столице облачно с прояснениями, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут 20 градусов тепла.
2: Реклама.
4: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
5: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
6: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус, ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
7: «Золотой ларец».
8: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра «Красная площадь». 0+.
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
11: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это факт.

0: по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: И вот мы, ребята, у подножья волшебного дерева. С кем мы? Давайте знакомиться. Во-первых, это Алексей из Санкт-Петербурга. Лех, привет, здорово, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Приветики. И вместе с нами также Леня, Леонид. Леонид из Кургана. Леонид, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
1: Здрасте. Парни, сейчас будем с вами взбираться по этому волшебному дереву. И ваша задача — забраться как можно выше и открыть сокровищницу. А что там? А там кинопроектор и конструктор Лего. Но, значит, кто окажется выше, тот и заберет супер подарок, мега крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, нужно подобрать рифму к слову заклинанию. Рифмовать, ребята, будем поочередно. Кто последний правильную рифму назвал, тот и победил. Вот. Ну и для второго участника, кстати, подарок тоже есть. Как я уже говорил, у нас игра волшебная, будет конструктор Лего. Вот. Готовы рифмовать, парни?
3: Да, готов.
1: Значит, начнем мы с Алексея. Ну, как бы Алексей, буква А, он еще и раньше дозвонился из Питера. Давай, Леша, будь готов. Буквально одно мгновение и начнем рифмовать. Кто болтает вместе со мной? Слово, которому мы подбираем рифмы, слово-заклинание, это звезда. Погнали. Алексей,
3: звезда?
2: Поезда.
1: Хорошо. Дальше, Леонид.
2: Поезда
1: уже были, ну, только что.
2: Были. Звезда, беда.
1: Беда, хорошо. Дальше, Алексей.
2: Борозда.
1: Борозда. Леонид.
2: Звезда-среда.
1: Ну что, кажется, мы закончили с Леонидом сегодня. Так, подводим итоги. И выше на нашем волшебном дереве с крутым кинопроектором оказался Леонид из Кургана. Леня, ура! Ну и Алексей из Питера тоже без подарка не остается. Алексей, в честь нашего с тобой сегодняшнего приключения дарю... что я тебе дарю? Конструктор Лего, ура! Парни, спасибо вам большое за участие. Ну и давайте договоримся. С завтрашнего дня на всех экранах страны семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Смотрим, наслаждаемся, получаем удовольствие. И продолжаем это утро вместе с парочкой Ужель и Солто. Jamaican Bam Bam.

0: Дома Марс его музыкальный коктейль I Just Might. Среди ингредиентов коктейля флирт, танцы на рабочем месте и ретро-ностальгия. Продолжим легко и беззаботно. До финала часа здесь пицца, доуз и ночи напролет.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Ура! Премия!
0: И мне пришла.
3: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
0: О, да!
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам перекрытия.

0: Автогород Перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Классика хаус-музыки нулевых. Lost Роджера Санчеса. Ребята, ну а если хочется, кстати, актуальных дэнс-хитов, то слушайте мое любимое шоу «Топ Клаб Чарт». Главный дэнс-чарт страны, рейтинг самых востребованных клубных гимнов. В эфире по субботам, но удобнее слушать «Топ Клаб Чарт» в виде подкаста на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Краснодаре уже 9 часов.
3: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Госавтоинспекция начала проверять наличие знака аварийной остановки в центре Краснодара. Ограничит движение транспорта, а Ариана Гранде выпустит новый альбом. Подробности далее. Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дороге. Инспекторы будут чаще осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компаний может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 50 тысяч. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпании без лишних заявлений и судов. Иран объявил о введении новых правил для прохода судов через Ормузский пролив. В соответствии с новой системой суда получат электронное письмо с официального адреса с изложением правил и положений прохода. После ознакомления с правилами они должны будут скорректировать свою деятельность и получить специальное разрешение на проход через пролив. Новая игра популярной серии шутеров Call of Duty впервые пропустит две модели консолей — Sony и Microsoft. Официальный аккаунт игры, реагируя на запросы геймеров, заявил, что новая часть Call of Duty не выйдет для PlayStation 4. Это будет первый подобный случай с момента появления приставки в 2013 году. В Краснодаре уже завтра будет частично ограничено движение транспорта по улице Орджоникидзе. Связано это с проведением краевого мероприятия в музыкальном театре. Для проезда будет закрыт участок дороги от Красноармейской до Красной. Ограничения ведут с 6 утра до 16 часов. На это время участок дороги будет освобожден от припаркованного транспорта, а для автомобилистов организуют объезд по соседним улицам. И последняя Ариана Гранде представила альтернативные обложки своего 8-го студийного альбома «Petal». Релиз запланирован на 31 июля. Певица возвращается на музыкальную сцену с проектом, который обещает раскрыть более личные и художественные грани ее творчества. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в минусе 75 рублей 34 копейки, а вот евро подрос 88,35. Сейчас в центре Краснодара плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем 21 градус выше 0. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее Майская У и Тимур Бодров.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворись.
1: И в рубрике «Поясни за мод» новая песня артиста называется «Намек на нас». Мод «Намек на нас». Ну, очевидно, я восхищаюсь этим парнем, тем, как он миксует жанры в творчестве своем. У него там и хип-хоп, и рэп, и соул, и джаз, и фанк, и дэнс, и R&B. Вот, спасибо тебе, мод, за музыку. Вот. Ну и мы продолжим. Ребята, у нас тут самые разнообразные хиты, как вы знаете. Скоро дэнс-поп, посвящение группе Modern Talking. Будем слушать «Heal My Heart».
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь.

0: Космет. Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Загранпаспорт больше не нужен. Любимые турецкие и египетские безлимиты теперь в Сочи, в премиальном отеле «Лучано». Пятизвездочный сервис, круглосуточное питание без перерывов, анимации и вечерние шоу-программы, а также бассейны, закрытый пляж, детский клуб и фитнес-центр. Роскошный отдых без ограничений – это «Лучано Сочи». 8-862-3409. 0+.
2: Алло.
3: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
2: Что? Ты же сам позвонил.
3: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
2: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
6: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66. ООО «Вершина». Поселок Яблоновский. Индустриальная 4. ОГРН 109-230-907-28.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет ваше настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, так что поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт сегодня с любым.

0: Blonde, Wanna Go Home Tonight. Трио «Медуза» о стремлении удержать энергию праздника как можно дольше. В этом случае, конечно, вам более чем повезло, ребята, потому что Европа Плюс — это праздник, который всегда с вами. Хиты ставим в режиме 24/7. Вот. А еще Европа Плюс — это праздник невиданной щедрости, потому что впереди игра на повышение. А там тебя ждет не только сумма денежная, но и бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Если готов собрать все это богатство, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Реклама. Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Соберите близких и проведите майские у моря. В Азимут-парк отель «Прометей Небук». Шашлыки, анимации и атмосфера праздника. Отдых всего от 15 тысяч рублей на двоих за 3 дня. Пусть эти выходные станут особенными. Бронируйте по телефону 8 800 156 68 0+. ООО «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Теннетто 7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Теннетто 7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на Теннетто 7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Теннет. Живи движением.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина, а для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
5: Европа+.ру.
6: Здесь лучшие мировые хиты.

0: возвышение. В майском У. На Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: И вот она, Анастасия. Настя, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Приветики. Ну что ты успела хорошего сделать за это утро? Был ли плотный завтрак? Душ, танцы?
3: Нет, завтрака не было, было кофе.
2: Было кофе.
3: И работаю.
2: А танцы на рабочем месте, а?
3: Нет, работа такая, подвижная.
2: А, подвижная работа, что можно не танцевать, что практически это засчитывается как спортивная зарядка, гимнастика. Ладно, супер. Ну давай тогда. Сейчас устроим тебе самое приятное событие этого утра, в среду 6 мая. Ты в нашем денежном хранилище, в игре на повышение. Сейчас тебе нужно открывать ячейки. Вот, впереди тебя ждет определенная сумма денег. Но и также ты можешь получить, Настенька, бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но важное условие. Нужно вовремя остановиться, потому что если... Вдруг мы с тобой услышим сигнал «Стоп, игра!» Это значит, ты все потеряла. Весь выигрыш. И сумму, и бонус. Готовы начинать?
3: Да.
2: Давай, у тебя одна минута, ровно одна минута. Погнали. Ну, я думаю, что не нужно спрашивать. Открываем сразу первую ячейку, да?
3: Да, конечно.
0: 1250 рублей.
2: 1250 рублей стартовая сумма. И смотри, вот что тут еще. Оу!
0: Бонус от Озонбанка.
2: Это что получается? Это у тебя сразу и 1250 рублей, и сразу бонус, то есть 11 250 рублей. Тебе решать, что мы делаем. Идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: В смысле? Может, еще чуть-чуть? Может, еще чуть-чуть? Или думаешь, стоп-игра?
3: Нет, стоп-игра.
2: То есть, ну, давай, здесь 20 секунд. Законного времени, чтобы определиться. Может быть, еще одну ячейку, а?
3: Нет, Настя. Не будем.
2: Настя. 10 секунд. Подумай. Последний раз.
3: Ну, давайте еще одну.
2: А все! Время закончилось. Ну, уже все, твой выигрыш 11 250 рублей. Что это значит? Ты забираешь и деньги, и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Значит, интересно ли тебе, какая была сумма конечной, сколько ты могла выиграть в целом? Хочешь, да, послушать? Ладно. Конечные...
3: Да.
0: 3780 рублей.
2: 3780 рублей, то есть твой выигрыш мог составить 13 780, но, по-моему, 11 250 тоже неплохой улов, и мы тебя поздравляем. Абсолютно верно, согласен с тобой. Ну что, прекрасная Анастасия, я желаю тебе классных майских деньков, хорошенько отдохнуть в продолжении каникул и слушать Европа Плюс, окей?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Ну, кстати, ребята, чтобы так вот, как Настя, в непонятках не метаться по нашему денежному хранилищу, подсказка, нужная сумма всегда в нашем эфире в 7.00. Ну, в 7 с копейками. Короче, слушайте подсказку и не пропустите завтра игру на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение.

0: зажигательное French Disco. I Can't Wait, Bob Sinclair, Kaiser в майском У. Финалит шоу, будем суперзвездами. Скоро здесь Maroon 5 и Miley Cyrus.
1: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет Магнит Доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
12: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
13: Ленту!
14: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
15: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
14: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

команда Maroon 5 и посвящение всем Любам. Люба, Любонька, целую тебя. This Love. Так, ребят, я Тимур Бодров, все сделал лучшее для вас, подарки раздал, но все повторится завтра. Вернется майское У, и будут деньги в игре на повышение, и будет кинопроектор, и смарт-часы, и все для вас. Так что слушайте Европа Плюс, слушайте и оставайтесь с нами далее, потому что сейчас снова, а там еще больше хитов, еще больше музыки.

0: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа, Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс. И Марат Бикметов приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Запасы сыра в России выросли на 21%. И жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. Также через личный кабинет на госуслугах можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Всего в этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России. Правительство установило возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Постановление подписано. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Кабмина, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно. Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи. В России зафиксировано увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Как пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока», в годовом выражении рост запасов к началу апреля составил 21% и достиг 77 тысяч тонн. Главным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока, достигший максимума за три десятилетия. Давление на рынок оказывает также замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией. Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе. До 6 вечера он действует из-за прогнозируемой грозы, до 9 вечера из-за возможного усиления ветра. По данным гидрометцентра, сегодня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Днем в Москве обещают 25-27 градусов в области от плюс 22 до плюс 27. В течение суток будет юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джау и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма. Жюри Каннского фестиваля вручат 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. Жюри также может вручить спецприз за выдающиеся творческие достижения или лучший актерский ансамбль. Конец выпуска курса валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс Саша Гордеев. Всем хорошего дня.

0: Day. Легкий, красивый трек от Леони и Калам Скотт на Европе Плюс. 10 часов 21 минута в Москве. Ну, также легко и красиво по-майски продвигаемся далее в этот денек. Под лучшую музыку, разумеется. Впереди у нас классный свежий хит от Алекса Ворона «Fever Dream». И дождемся группы «Майя Мишель». Иногда, совсем скоро.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая. Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра Красная площадь 0+.
3: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 17 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
5: А я кладовую.
6: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
13: Представьте, вы выходите из дома и оказываетесь у воды. Тишина, свежий воздух. И это ваш дом в Новой Елизаветке.
14: Микрорайон «Новая Елизаветка». Проект InCity Development. Собственное озеро, парк. И все это с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. Дома лучше, если дом в Новой Елизаветке. Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ InCity. Лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Подробности на сайте InCityStroy.ru. Предложение действует до 30.05.2026 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
15: Европа

0: Алиф Арбан на Европе Плюс, Body Talk, трек, который вполне может оказаться среди лучших треков нашего чарта по итогам этой недели. При вашей поддержке, конечно же, на сайте europlus.ru. Послезавтра уже пятница, будем подводить музыкальные итоги, слушать лучшие 40 песен Европы Плюс в Еврохит Топ 40. Но пока до пятницы есть время проголосовать, так что заходите. Welcome, europlus.ru. Пока же движемся далее вместе с Камрадом, услышим Be Mine и Yearbox тоже здесь, Graceland, совсем скоро.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая. Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра «Красная площадь». 0+.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Интерактивный парк развлечений «Космодром». Уникальный проект, в котором собраны десятки различных космических развлечений. Готовы к улетному отдыху? Встречаемся в «Космодроме». Стасова, 186. Телефон 8-918-008-0448. 6+.
8: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед, покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
9: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
10: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
12: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
13: При поддержке Европы Плюс Краснодар.
14: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.

0: общем, проведем время очень хитово, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам перевода.

0: Аутогород Перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
1: Ура! Премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Богдан Медведин на Европе Плюс, Broken Heart, такой сердечный хит в 1 часов и 20 минут по Москве. Ну, продвигаемся далее в этот отличный майский день под лучшую музыку. Впереди у нас The Second Voice с новинкой Let Me Be, и дождемся Another Day от Ipnarock через пару минут.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра «Красная площадь». 0+.
3: Боитесь стоматологов? Есть решение.
4: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
3: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
4: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация.

0: сочетанная анестезия. Загранпаспорт больше не нужен. Любимые турецкие и египетские безлимиты теперь в Сочи, в премиальном отеле «Лучано». Пятизвездочный сервис, круглосуточное питание без перерывов, анимация и вечерние шоу-программы, а также бассейны, закрытый пляж, детский клуб и фитнес-центр. Роскошный отдых без ограничений – это «Лучано Сочи». 8-862-3409. 0+.
1: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед. Покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться – торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: Let me be. Такие горячие африканские ритмы от The Second Voice на Европе Плюс. Потихоньку, да, переключаемся в летний режим. Продвигаемся. Не скучно. Под лучшую музыку. Впереди у нас Offenbach. Услышим Miles Away. И дождемся Sophie and the Giants. Shut up and dance. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
4: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
6: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
5: Но иногда это жизненно необходимо.
7: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая.
8: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
5: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
9: В триллере «Опасные отношения».
10: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Да, давай не останавливаться в ближайшие 30 минут. Лучшие хиты нон-стоп здесь на Европе плюс. С нами в это время Фужель, Jamaican.

0: покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных эмиссий согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ-40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Слушали Солтон на Европе Плюс, Jamaican, да, продвигаем ямайское настроение в массы. Пора уже, да, переключаться на летний режим потихоньку. Купальный сезон, конечно, открывать, наверное, еще рановато, но позагорать вполне, вполне уже возможно, погреться на солнышке, послушать лучшую музыку под это все. Конечно же, так что продвигаемся далее вместе с Brainstorm, слышим Maybe и Ваня Дмитриенко тоже здесь. Ртуть совсем скоро.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины «Гринлендер» в магазине «Азия Тайрс». Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины «Гринлендер» на asia-tires.ru. Лучший на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Соберите близких и проведите майские у моря. В «Азимут Парк» отель «Прометей Небук». Шашлыки, анимации и атмосфера праздника. Отдых всего от 15 тысяч рублей на двоих за 3 дня. Пусть эти выходные станут особенными. Бронируйте по телефону 8 800 156 68 0+. ООО «ПК Прометей». ОГРН 118.

0: 8-927-502-5304. Село Небук.
1: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
2: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
0: ООО «Вершина». Поселок Яблоновский. Индустриальная 4. ОГРН 109-230-907-28.
3: Приготовься! На Европе Плюс. Ice Quest.
4: У нас в Краснодаре?
3: У вас.
4: Европа Плюс?
3: Да.
4: Ice Quest?
3: Ice Quest.
4: Прикольно.
5: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest.
6: С 4 по 29 мая.
7: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровья».

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: 102.2 FM.
0: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
2: Европа. Плюс.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Можно помочь Ване, кстати, продвинуться в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Послезавтра Алекс Манойлов будет подводить уже итоги недели, так что пока время есть до пятницы. Пока же. Движемся далее вместе с Tokyo Hotel. Услышим California Nights и Post Malone. Тоже с нами через пару минут. Cold на Европе Плюс.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Мам, голова болит и горло.
3: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
7: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
9: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
10: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
9: Но иногда это жизненно необходимо.
11: Не сдерживай себя!
10: Получается, ты обманывала меня?
9: 13 мая.
12: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
9: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
13: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
14: Для лиц старше 18 лет.

0: Токио Хотел на Европе Плюс, California Nights. Ну, даже не калифорнийские вечера и ночи в мае все равно радует. Так что продвигаемся далее навстречу новой порции майских праздников. Конечно же, будем отдыхать скоро, наслаждаться классной погодой и отличной музыкой. Зиверт у нас на подходе, услышим «Эгоистка». И через пару минут здесь уже разговоры о лете от Кельвина Харриса. «Summer», дождемся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса и теперь

0: мировые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
0: Майское У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Кельвин Харрис в финале часа на Европе Плюс напоминает о том, что лето не за горами, так что продвигаемся в этом направлении под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать. Так что всем отличного дня!

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе плюс.
2: О самых актуальных новостях мира шоу-бизнеса прямо сейчас нам поведает Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Spandau Ballet готовит воссоединение в полном составе впервые с 2018 года. Переговоры близки к завершению, а анонс тура группы ожидается в ближайшее время. Если все пойдет по плану, то коллектив последует примеру Oasis, чей прошлогодний тур собрал более полумиллиарда долларов. Pink Panthers призналась, что боялась показывать лицо, чтобы внешность не повлияла на восприятие ее музыки. Певица переживала, не разочарует ли слушателей ее фото. Сейчас она стала открытие, но по-прежнему ценит загадочность. Кстати, среди кумиров Pink Panthers Кейт Буш, которая всегда умела интриговать и удивлять своих поклонников. Ричард Эшкрофт рассматривает воссоединение Верф к 30-летию альбома Urban Hymns. Вдохновением стал триумфальный тур группы Oasis, в котором он участвовал. Переговоры могут быть сложными, коллектив не выходил на сцену с 2009 года, а сам Эшкрофт ранее сомневался, что воссоединение вообще возможно. Тем не менее, близкие к музыканту источники настаивают, что празднование юбилея альбома стало бы настоящим подарком для фанатов группы Верф. Луи Томлинсон отписался от Зейна Малика в социальных сетях после драки на съемках сериала. По слухам, Малик ударил экс-коллегу по One Direction после того, как тот упомянул мать Томлинсона. Судьба проекта Netflix, где снимались парни, остается неопределенной. Сам Малик госпитализирован по невыясненной причине, а серия промо-мероприятий сериала отменена. Это были новости, о которых говорят.

рабочей недели, и мы с тобой как раз в той точке, когда выходные еще ближе. Особенно, если сейчас твой обеденный перерыв. 13 часов 3 минуты. Меня зовут Кирилл Камбаров. Всем обедающим приятного аппетита. И вот что интересного приготовлено для тебя на Европе Плюс в часе новом. Обязательно поиграем. Ice Quest — это прекрасный повод выиграть большой запас мороженого. Позову в игру во второй половине часа. Если нужна инструкция, как не наделать ошибок в этой среде, слушай гороскоп. А вместе с ним и стильные хиты. Новинку от Алекса Уоррена «Fever Dream». Любовную коллабу Леони и Каллума Скотта «Stay». А еще хит «Don't Wanna Go Home» от проекта «Медуза» и Хенри Камамил. Ну а прямо сейчас на Европе Плюс Краснодар время кинокайфа. Любишь смотреть кино? Тогда выигрывай пригласительный для двоих на предпремьерный показ триллера «Опасные отношения» в кинотеатре «Формула кино ОС». Дата ивента 13 мая. Ну а пока дозвонись по номеру 991-102-2 и выиграй!

0: и на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 13:10. Звездой очередного кинокайфа становится Мария. Она впервые дозвонилась. Привет!
5: Привет!
4: Мария, расскажи, пожалуйста, какой самый лучший способ смотреть фильм? В твоем случае.
5: В моем случае лежа на диване дома.
4: Лежа на диване. Это называется убить сразу нескольких зайцев.
5: Да.
4: Ну что, у тебя не получится лежа на диване смотреть фильм на предпремьерном показе, потому что все-таки нужно выбраться в кинотеатр. И я желаю тебе сегодня победы искренне. Прямо сейчас ты можешь получить в подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных на предпремьерный показ триллера «Опасные отношения». 13 мая в кинотеатре «Формула кино ОС» 18+. Итак, я задаю тебе вопрос о фильме, даю три варианта ответа. Нужно выбрать правильный, и за всю игру ты можешь дать один неверный ответ. Вопрос сегодня вот какой. В ходе фильма главные герои получают прозвища Рон и Гермиона. В честь персонажей какой кинофраншизы их так назвали? Вот тебе варианты. Про Гарри Поттера, про Джеймса Бонда или про Джона Уика?
5: Про Гарри Поттера.
4: Смотрела?
5: Ну, конечно.
4: Кто не смотрел? Правильно, ты идешь на предпремьерный сеанс фильма «Опасные отношения». Поздравляю. Да, Гарри Поттер,
5: ура!
4: Именно там, Рон и Гермиона. Вот так вот впервые дозвонилась и сразу победила. Как это ощущение у победительницы?
5: Ощущение класса. А еще у меня 13 числа у мужа день рождения, поэтому для него это будет подарок.
4: Ну вот с этого приятного момента все и начнется. Я поздравляю, всего самого хорошего. Движемся далее и для победительницы далее. Авалон Рокстон на Европе Плюс.
0: Кинокайф на Европе Плюс.

0: Елка в 13 часов 20 минут все упрощает, не плывет против течения, не изобретает велосипед, не устраивает бурю в стакане. Одним словом, умница. Можно взять с нее пример, а еще можно прислушаться к астрологам. Сегодня они уж больно старательные. На Европе Плюс совсем скоро гороскоп, но перед этим хиты. Послушаем Broken Strings от Алана Уокера, Изабеллы Мелкман и Кэтрин О'Райан. А еще прислушаемся к звукам тишины. Постарались Сирил и группа Disturbed. Больше хитов, больше музыки на Европе Плюс.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
6: Алло.
7: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы стамус.
6: Что? Ты же сам позвонил.
7: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
6: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк».

0: всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе Twin Park. При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООЗ «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
7: Краснодар. Online.

0: 6 мая, среда, и вот о чем нашептали звезды сегодня. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встречи с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим. Они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, рассмотрите и другие варианты. Ну и рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Бобби Блюз.
1: 13 часов 33 минуты. Время испытать удачу и выиграть запас мороженого для большой компании. Ice Quest распахивает двери всех холодильников. Если ты слышал подсказку для игры, которую накануне озвучила победительница Татьяна, и знаешь, где сегодня в Краснодаре спрятан запас мороженого от Европы Плюс, немедленно звони по телефону 991-1022, код города плюс 7861. Если не слышал подсказки, все равно звони и проверь, как работает твоя интуиция. 991-1022.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 20 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс, погода этим вечером 18 с плюсом, ночью 12 выше 0. А уже завтра будет пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 22.
2: Реклама.
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи 6+.
10: При поддержке Европы Плюс Краснодар.
11: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али».
12: 12+.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
14: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Краснодар онлайн.
16: Европа Плюс.

0: плюс.
1: 13 часов 42 минуты. В борьбу за большой запас мороженого сегодня вступает Людмила. Она первой дозвонилась. Привет.
2: Привет, привет.
1: Людмила, вот все дети в детстве пробуют приготовить мороженое. Не у всех получается. У тебя какой опыт?
2: Неудачный, к сожалению.
1: Вот ты...
2: Никогда не получалось.
1: Ты со мной прям на одной волне. Вот сколько ни пытался, тоже неудачное. Вот магазинное мороженое самое то. Видимо, у них какой-то секретный ингредиент есть.
2: Да.
1: Тебе ничего готовить сейчас не нужно. Тебе необходимо лишь угадать место в городе, где спрятан запас мороженого. Накануне это место выбрала победительница айс-квеста Татьяна. Вот тебе три варианта. Тургеневский мост, скульптура «Кошелек» или музыкальный театр. Где спрятан запас мороженого?
2: Тургеневский мост.
1: Как громко она это сказала и уверенно.
0: Квест пройден. Забирай свой запас мороженого.
1: Людмила, ты справилась с заданием. Получаешь от Европы Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Поздравляю!
2: Спасибо огромное, Кирилл. Европа Плюс – любимая, лучшая радиостанция. Спасибо, Европа Плюс.
1: За комплименты отдельный респект. И теперь давай выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. Предлагаю тебе на выбор. Фонтан Компас на Красной, Вишняковский сквер или Дендрарий – ботанический сад.
2: Фонтан Компас.
1: Фонтан Компас на Красной. Есть какие-то знаковые моменты, связанные с этой достопримечательностью?
2: Центр города.
1: Все ясно.
2: Красивый.
1: Самое важное происходит всегда в центре. Я тебя еще раз поздравляю. Для тебя, как для победительницы, совсем скоро прозвучит Mask Wolf на Европе Плюс. Мега-хит. Ну и что важного-то? Важного нужно сказать. Если не получилось дозвониться сегодня, пробуй это сделать завтра с 13 до 14 часов. Дозвонись в Vice Quest и назови то место, которое выбрала Людмила.
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
0: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.
6: Европа Плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка любви.
1: Намек на нас. Так называется хит Мота. Он рассказал красноречивую историю и, смею надеяться, с хорошим концом. 13 часов 50 минут. Европа Плюс продолжает доставлять хиты туда, где тебе хорошо и комфортно, будь то салон твоей ласточки или офис, где много коллег и единомышленников. В часе новом Алексей Мануйлов, он будет жонглировать хитами, дарить позитив. В финале этой 60-минутки на Европе Плюс послушаем Рики Мартина, его мега-хит «Living La Vida Loca», а чуть пораньше Чон Гук и его шикарное сольное творение «Standing Next to You», кстати, в компании с Ашером. Не хухры-мухры. Меня зовут Кирилл Камбаров. Продолжается среда, и пусть в ней будет много всего приятного и интересного.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Это волшебное дерево.
10: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
12: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
13: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
14: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
15: Это более 2,5 миллиона друзей.
16: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подвисим.
17: Это Антон Камолов,
18: Артур
19: и Саша.
17: Если мы что-то не договорили в эфире,
19: можем
17: договорить здесь.
12: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
8: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: хитов на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. А вот они не заставят себя долго ждать. Это Оффенбах, впереди Джастин Тимберлейк, будет Wise, появится группа BTS. Сейчас высоченное 4-е место у нас в чарте, в Еврохит Топ 40. Вершина, как ты понимаешь, очень близко. Ну, посмотрим, что будет в пятницу.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
3: Все, все.
2: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой. Собственный пляж. Шведский стол. Анимация для всей семьи. Широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys», УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-0538-920+.
6: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра «Красная площадь» 0+.
7: Боитесь стоматологов? Есть решение.
8: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
7: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
8: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
9: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
10: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это

0: Это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
4: Европа плюс.ру. Раздел «Контакты».
5: Европа плюс.

0: что дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Lost Frequencies с Bruno Mars и горячая, обжигающая даже новинка от Teddy Swims. Ждем через несколько минут на Европе Плюс. Mr. Know It All.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Мороженое — это круто!
3: А Крутис Айс еще круче!
2: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс — закрученная история вкусов.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
6: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdevistv.ru. Категория 18+.
7: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
8: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
7: Но иногда это жизненно необходимо.
9: Не сдерживай себя!
8: Получается, ты обманывала меня?
7: 13 мая.
10: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
11: В триллере «Опасные отношения».
12: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: место в чарте Европ плюс Еврохит топ 40. Посмотрим, какая ступенька у Зейна будет в пятницу.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам переговоров.

0: АО «Торговый перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Dance, оно и даже не хуже, но оно имя чего стоит впереди. Впереди на Европе плюс French Montana. Ждем Ever Since You Left Me. Но сначала...
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
8: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
9: При поддержке Европы плюс Краснодар.
10: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
12: Европа плюс.ру. Раздел «Контакты».
13: Европа плюс. Лучшие мировые.

0: идем дальше.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра Красная площадь 0+.

0: Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч, муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая.
4: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
5: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
1: Для лиц старше 18 лет.
6: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие

0: Покажи умный колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Это волшебное дерево.
8: Фантастическое приключение за гранью воображения.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
8: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Муз-ТВ представляет.
13: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
12: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
14: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
15: 12+.

0: в любое время дня и ночи.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
9: Летние шины «Пирелли» — это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с «Пирелли». До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
10: Овершина, поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109 230 900 07 28.
11: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
12: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
13: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: Legend, и плюс отличный во всех отношениях хит от Bebe Rexha и Faceless. Неудивительно, что всего 5 недель этому хиту понадобилось, чтобы стать номером 1 у нас в чарте Еврохитов 40. Ну, посмотрим, сможет ли New Religion удержаться на вершине по итогам этой недели. Час X в пятницу в 14 по московскому времени на Европе плюс.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
3: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Stenot T7 – все иначе. Факты громче рекламы. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 53 80.
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостав.ру на 04.03.2026.
5: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Соберите близких и проведите майские у моря. В Азимут парк-отель «Прометей Небук». Шашлыки, анимации и атмосфера праздника. Отдых всего от 15 тысяч рублей на двоих за 3 дня. Пусть эти выходные станут особенными. Бронируйте по телефону 8 800 156 68 0+. ООО «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук.
7: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
8: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
4: Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте порядка их получения на OKMARKET.RU.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра,

0: Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
12: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
13: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами.

0: Краснодаре 17 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Добрый вечер. Меня зовут Влад Григорян. Далее к свежим новостям. Сохранение номера мобильного при переезде в другой регион станет выгоднее. В парке Краснодар появится искусственная пещера и опубликован рейтинг лучших гитарных соло в истории. Теперь подробнее. Правительство России установило право сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Постановление подписано и вступает в силу с 1 сентября этого года. Для межрегионального переноса номера абоненту нужно обратиться с заявлением к оператору связи. Сейчас, сохраняя номер, можно пользоваться прежним тарифным планом, но часто звонки абонентам нового региона существенно дороже. Пожароопасный сезон уже начался в 80 российских регионах, об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сотрудники ведомства перешли на усиленный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. Это касается в том числе и разведения костров, сжигания мусора, использования мангалов. Муниципальные власти долины Валь-де-Вой в испанских Пиренеях запустили программу по привлечению новых жителей. Причина – устойчивый отток населения и закрытие местных предприятий. Здесь проживает 1100 человек, и показатель уменьшается. Переезжающим предлагают доступное жилье и сопровождение при запуске бизнеса. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани введена на постоянной основе система распределения потоков транспорта. На въезде в зону досмотра водителям выдают карточки. На них обозначены тип транспорта и характер багажа. Документ определяет порядок проверки. Это должно ускорить процесс. Готовится к открытию новая локация в парке Краснодар. Предварительные фото и видео появились в социальных сетях. Это будет грот – декоративная высокая пещера с многочисленными коридорами и сталактитами разного размера, которые свисают с потолка. Составлен список 100 лучших гитарных соло всех времен по версии издания Rolling Stone. На первом месте «Принц» и один из его главных хитов «Purple Rain». Такой результат стал сюрпризом для многих меломанов. На втором месте более ожидаемый лидер Джимми Хендрикс, отмечено его гитарное соло в «Machine Gun». Замыкает первую тройку группа «Eagles» и легендарная песня «Hotel California». Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В центре Краснодара сейчас 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь, плюс 22 градуса. Предстоящей ночью 12 выше нуля. К этой минуте все новости, дальше только самая лучшая музыка и Алексей Мануйлов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: такая вот проза жизни от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. Это было мощно, эмоционально, энергично, что не только слышно, но и видно невооруженным глазом в клипе на этот трек. Всем привет и яркого дня с Европы Плюс. Где-то уже вечер, где-то уже ближе к ночи. Но тем не менее, мы вместе, это здорово. Меня зовут Алекс Мануйлов, а впереди через пару минут Рехаб и Sophie and the Giants. Ждем All Night.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
5: «Золотой ларец».
6: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
7: Алло.
8: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы «Стамус».
7: Что? Ты же сам позвонил.
8: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. «Стамус». 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
7: Ага, «Стамус». О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Загранпаспорт больше не нужен. Любимые турецкие и египетские безлимиты теперь в Сочи, в премиальном отеле «Лучано». Пятизвездочный сервис, круглосуточное питание без перерывов, анимации и вечерние шоу-программы, а также бассейны, закрытый пляж, детский клуб и фитнес-центр. Роскошный отдых без ограничений – это «Лучано Сочи». 8 862 3409.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.лайф. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Beautiful Places. Как всегда, beautiful трек от настоящего гуру дэнс-музыки Тиесто. Сегодня 2 недели у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс и уже 21 место. Между прочим, если так дело и дальше пойдет, то через недельку-другую будет Тиесто на первой строчке нашего чарта. Ну а все подробности Еврохит ТОП 40, как всегда, лови на europaplus.ru.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра Красная площадь 0+.
3: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уже 19 лет клиника Шале Санте заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь 8 800 198 98. Клиника Шале Санте. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Шины Хабилит. Мировые стандарты качества по оптимальной цене. Хабилит. Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины Хабилит на сайте asia-tires.ru.
8: Ушина трейдинг. ОКРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
9: Акция в клинике Родинка. С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
11: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед, покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
13: Рекламная служба в Краснодаре.

0: вообще на Европе Плюс елка, которой мы всегда, конечно, рады, и которая, между прочим, относительно недавно была у нас здесь на Европе Плюс, была у бригады У. И, кстати, ты можешь еще раз окунуться в эту потрясающую атмосферу общения с елкой. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам.

0: перекресток. ОГРН 120-770-0-3-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

космос на Европе Плюс, у которых в прошлом году вышел уже 11 альбом, между прочим. И вообще парни знают друг друга со школы и говорят даже, что чтобы плодотворно работать над лонгплеями, медитируют вместе. О как! Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки, так что будь с нами, будь с Европой Плюс.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Что и где интересного произошло, знает Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Самец снежного барса по кличке Опер из Саяно-Шушенского заповедника – новая звезда интернета. Он попал на видео, исполнив брачную песню. По словам зоологов, Опер – самый разговорчивый и харизматичный представитель местной группировки. Сейчас он значится доминантной особью. Его пронзительный крик особого тембра разносится эхом по вершинам и ущельям и служит сигналом для самок к продолжению рода. Американский миллиардер Мохаммед Хадид перепутал свою дочь Джиджи с фотографией нейросети. Предприниматель опубликовал созданный искусственным интеллектом снимок, на котором изображена его старшая дочь, якобы посетившая бал Мэтт-гала. При этом знаменитость действительно была на модном мероприятии, но в другом образе. К Международному дню без диет аналитики Яндекса изучили запросы пользователей в чате с Алисой AI и выяснили, что их больше всего интересует по теме правильного питания. Самым популярным продуктом в вопросах про ПП стал творог, а наиболее популярным блюдом – салат. Среди напитков в запросах про пользу лидируют чай, кофе и кефир. А среди продуктов для иммунитета Алису AI чаще всего спрашивают про мед, орехи, лимон, имбирь и сухофрукты. Россиянин Юрий Скоробогатов отправился в экспедицию из Читы до Охотского моря на сабборде. Путешественник планирует проплыть по рекам Дальнего Востока 4000 километров за 100 дней. Он начал свой путь от поселка Лесной Городок, который находится в 50 километрах от Читы. По словам туриста, его финишной точкой станет Николаевск на Амуре. Мужчина стремится побить рекорд по длительности заплыва на сабборде. Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн. Европа плюс.
0: 18:02. Вечерний привет. Меня зовут Влад Григориан. Желаю тебе отличного завершения этой среды. Надеюсь, уже можешь позволить себе отдыхать, а Европа Плюс уже позаботилась о твоем досуге в следующую среду. Для этого сегодня, примерно через полчаса, не пропусти Кинокайф. Можешь выиграть пару пригласительных на предпремьерный сеанс, а он будет 13 мая. Фильм называется «Опасные отношения». Это триллер. Каким будет для тебя жанр наступающего четверга, узнаешь чуть раньше Кинокайфа из гороскопа. Если нужно кого-то поздравить, в ближайшие минуты оставляй сообщение в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. И лови больше хитов, больше музыки. Плейлист этого вечера украсят Эбен хитом «Hollow». Вечно молодые Tokyo Hotel и их «California Nights». Брутальный Тедди Свимс споет про мистера Know It All. И это еще не все интересное, что ждет тебя.
1: Краснодар онлайн.

Есть в нашем городе те счастливчики, для которых 6 мая – один из главных дней года – это именинники. Об одном, точнее, об одной из них именинниц написала Катя. «Хочу поздравить свою роднульку, свою маленькую девочку, младшую сестру Мариночку с днем рождения, с 28-летием. Желаю ей счастья, здоровья, любви, удачи. Марину, с праздником! И всех, кто родился в этот день тоже, всех вам благ. Отличная музыка обязательно обеспечит Европа плюс Краснодар. Давайте послушаем красивый хит, который на этой неделе вполне может подняться на одну строчку вверх в чарте Еврохит ТОП-40 и стать его лидером. В пятницу узнаем, случится ли это. Речь о муз-истории «Die for me» в исполнении Зейна.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Это мод, он без всяких намеков, по-нашему, по-краснодарски, прямым текстом. Несколько часов назад в социальных сетях сообщил о выходе своего нового трека. Внимание, уже послезавтра, 8 мая. Подождем, завтра будем на это настраиваться. Кстати, что тебе обещают звезды на четверг, расскажу уже через несколько минут. Их посвятим крутой музыке, послушаем в том числе танцевальный хит «My Heart Goes». Это диджей Сэм Фельд и певица Оукс на Европе Плюс уже вот-вот.
2: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
3: Тогда важно, где проект собираете.
2: И где?
3: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
2: То есть можно собрать весь проект сразу?
3: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.

0: суток в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж.
1: 18+. Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это факт.

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
3: Окей.
2: Подробности на Окмаркет.ру.
4: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
5: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето. Также уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
6: ООО «Шина». Поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
10: Европа Плюс.
11: Краснодар онлайн.

0: Гороскоп.
1: Завтра 7 мая, четверг. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте завтра отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, на что вы не в силах повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, завтра завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, завтра важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Кинокайф на Европе плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, ты именно в таком привилегированном положении можешь раньше всех не только в нашем городе, но и в стране посмотреть новый триллер «Опасные отношения». Все благодаря тому, что он выходит в прокат при поддержке Европы+. И будет устроен предпремьерный показ в кинотеатре «Формула кино ОЗ» 13 мая. Получить пару пригласительных на этот сеанс можешь сейчас. Звони, если любишь во всем быть первым, по телефону в Краснодаре 991-102-2. Код города плюс 7861. На мобильном начинай с него, с кода, а потом 991-102-2.
5: Прогноз погоды.
4: В центре Краснодара сейчас 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 12 выше нуля. Да, уже довольно тепло. Завтра облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 22.
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
6: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
7: Золотой ларец, золотой ларец.
8: Мам, голова болит и горло.
9: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
11: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Купил квартиру в ЖК «Финпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
13: А я кладовую.
14: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООЗ «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Увидеть метро в Краснодаре — это фантазия. Увидеть мир без очков.

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
4: Европа.

0: и на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: И этим вечером раньше всех дозвонилась Виктория. Привет.
5: Добрый вечер.
4: Виктория, ты можешь получить в подарок от Европа Плюс Краснодар пару пригласительных на предпремьерный показ триллера «Опасные отношения». Смотреть его будем 13 мая в кинотеатре «Формула кино ОЗ» 18+. Скажи, пожалуйста, Виктория, какому актеру или какой актрисе ты бы вручила свой персональный «Оскар»? Кто тебе нравится из актеров-актрис?
5: Я очень люблю актеров, который пронизан юмором, поэтому Джим Керри 100%, то да.
4: Слушай, а у него до сих пор нет. Вот я тоже считаю это упущение. Уж кто-кто, а Джим наш Керри достоин Оскара.
5: 100%.
4: Ну, да, мы с тобой 100%. Сейчас будем обсуждать не Джима. Он не снимается в фильме «Опасные отношения», а одну из ролей в этой новинке исполнила Джульетт Льюис. Тоже очень известная актриса голливудская. Так вот, сколько раз она, эта актриса, номинировалась на кинопремию «Оскар»? Как думаешь, Виктория? Три варианта. Первый вариант – 10 раз. Второй раз. Второй вариант – 1 раз. И третий вариант – ни разу. Как думаешь?
5: Ни разу. Ну, если по аналогии.
4: По аналогии с чем? С Джимом Керри? Но на самом деле нет, номинация все-таки была, хотя
5: ну,
4: бы...
5: Один, если была, значит один.
4: Больше одного не даем. Хорошо, что у тебя есть вторая попытка. Вторую попытку мы в кинокафе даем, и со второй попытки ты все-таки справилась с заданием и отправляешься на предпремьерный сеанс фильма «Опасные отношения». Поздравляю тебя!
5: Я так хотела, я прям хотела, мы очень хотели.
4: Европа Плюс исполняет мечты. Ты хотела, Европа Плюс это исполняет. Причем не только твою мечту. Пригласительных два. Кому повезет с тобой отправиться в кино?
5: Партнеру, к которому я присматриваюсь. Мы как раз через призму кинофильма и посмотрим, что нам там покажут.
4: Слушай, как интересно. Потом рассказывай в сообщениях в личке Европа Плюс Краснодар ВКонтакте. Напиши, как все прошло. Очень интересно, что мы узнали. Приятного просмотра, классного продолжения и этого вечера, Виктория. Ну, а пригласительные в кино непременно разыграем и завтра, после часу дня и после 6 вечера. Всем удачи.
0: Кинокайф на Европе Плюс.

0: Нетерпеливая Кайза, I can't wait. Она, возможно, не может дождаться Ice Quest на Европе плюс Краснодар. Такой розыгрыш запаса мороженого будет завтра в 13:35. Все, кто слышали Ice Quest сегодня, знают, где спрятан приз. Подсказка в каждой предыдущей игре. Всем удачи и классного продолжения этого вечера. Со следующего часа вместе с Костей Фоминым, а я, Влад Григориан, обещаю еще пару классных хитов в ближайшие минуты. «Зомби» группы Cranberries, трек, под который точно каждый хотя бы раз танцевал медляк в школьные или студенческие годы. А чуть раньше дэнс-зажигалка «Over You» проекта Offenbach.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирскан панель за 2025 год.
5: В ленте!
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
14: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
18: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
20: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.

0: Меркулов и последний на сегодня выпуск новостей. Игорь, привет.
1: Костя, привет. Всем добрый вечер. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион, и велосипеды теряют популярность. Подробности далее. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Паводки на азиатской территории достигли максимума, сообщили в гидрометцентре. Неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Томской области. Опасные в Алтайском и Красноярском краях и Кемеровской области. На Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму ожидается в Амурской области, Забайкалье и Хабаровском крае. В европейской части подтопления возможны в Ярославской, Курской, Кировской и Нижегородской областях, а также на Северном Кавказе. Россияне с 1 сентября смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в правительстве. Сейчас переехавший гражданин продолжает пользоваться прежним тарифом, из-за чего плата за связь существенно дорожает. Теперь достаточно уведомить своего оператора лично или дистанционно и перейти на местный тарифный план. Также можно сохранить номер, сменив оператора. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбэнков. Теперь их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту. Один пассажир может провести не более двух внешних аккумуляторов и только в салоне в ручной клади. Размещать их можно в кармане или под сиденьем. Устройство с содержанием лития выше 8 граммов провозить запрещено, только как опасный груз через грузовые терминалы. Новые правила соответствуют рекомендациям международных авиационных организаций. Число покупок детских велосипедов в России в начале года снизилось на 27% по сравнению с прошлым годом. Средний чек тоже упал на 5% до 8600 рублей. Продажи взрослых велосипедов сократились на 18%, но их средняя цена выросла на 2%. А покупки роликовых коньков уменьшились на 10%. Эксперты связывают снижение с высокой прошлогодней базой и неустойчивой погодой. Многие покупатели просто выжидают или отложили приобретение на начало активного сезона. Билли Айлиш рассказала, как ее хомяк по кличке Томатный Супчик сбежал из клетки и 4 дня просидел в стене. Питомца спасли из дома, где в плохих условиях содержались десятки грызунов, и подарили певице на 24-летие. Уже через месяц он умудрился выбраться через вентиляционное отверстие. Айлиш мысленно попрощалась с ним, но на всякий случай оставила рядом с клеткой его любимые тыквенные семечки. На следующий день еда исчезла, и хомяк вылез прямо из стены без воды и пищи, но живой. После этого случая певица переселила его в более надежное жилище. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей и 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Всем хорошего вечера. В Москве 19 часов и 4 минуты.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Загранпаспорт больше не нужен. Любимые турецкие и египетские безлимиты теперь в Сочи, в премиальном отеле «Лучано». Пятизвездочный сервис, круглосуточное питание без перерывов, анимации и вечерние шоу-программы, а также бассейны, закрытый пляж, детский клуб и фитнес-центр. Роскошный отдых без ограничений – это «Лучано Сочи». 8-862-3409. 0+.
6: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть метро

0: 10% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
4: Окей.
3: Подробности на OkMarket.ru.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
6: Рекламная служба в Краснодаре.

0: вечером в среду. Вот именно такое настроение и должно быть. На расслабоне, на лайсе. Доминик Фейк и его Baby Doll для всех, кто со мной. Это Фомин. Привет всем и каждому. Ну, в общем, осталось совсем немного. Завтра, послезавтра и, собственно, праздничные выходные дни. Будем отдыхать целых 3 дня. Я с этим еще с вами поделюсь. Да, мы об этом еще побеседуем, поговорим. Ну, а всем тем, кто, ну, завтра, с утра пораньше, нужно просыпаться, вставать. И для вас есть майская У. Вы знаете, Тимур Бодров готов. Тимур Бодров на страже. Разбудит, на ноги поставит, музыку классную поставит, поиграет, подарки подарит. Может быть, кто-то даже и деньги заработает с утра пораньше, еще до начала трудового дня. Все это возможно в майском У. Поэтому завтра это дело не пропусти.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра «Красная площадь». 0+.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
6: Боитесь стоматологов? Есть решение.
7: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
6: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
7: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
8: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
9: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это факт.

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте, вы выходите из дома и оказываетесь у воды. Тишина, свежий воздух. И это ваш дом в Новой Елизаветке.
3: Микрорайон «Новая Елизаветка». Проект «Инсити Девелопмент». Собственное озеро, парк. И все это с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. Дома лучше, если дом в Новой Елизаветке. Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ «Инсити». Лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Подробности на сайте insitystroy.ru. Предложение действует до 30.05.2026 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: столице. 19:49. Ну и, в общем-то, есть что предложить к этому моменту. Если, так сказать, вечером нечего посмотреть, можно отправиться на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы классно провести время. Знаете почему? Да потому что там есть ссылка на видос Disco Day. То, как выступала группа Гимми здесь, в студии, это просто невероятно. Это стоит посмотреть вечерком для того, чтобы поднять себе настроение, для того, чтобы получить удовольствие. Все это есть. Поэтому добро пожаловать, смотри полный выпуск, ну и наслаждайся этой классной диско-музыкой. Ну а до финала этого часа насладимся Римом и Supergirl, но прежде Ava Max, My Oh My. Скоро все будет. Оставайся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

0: Подписочка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: Автогород Перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Среднеприковская, дом 28, строение 4.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся.

0: финал часа на Европе Плюс. Римон и Супергерл. Дальше суперхиты. Все эти здесь, на Европе Плюс, обязательно появятся. Поэтому оставайся с нами, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в столице.

0: абсолютно все шансы залететь в первую пятерку главного чарта страны Еврохит ТОП 40 у этого трека есть. «Медуза» и «Don't Want Home». Ну что, посмотрим, что случится с этой историей уже в ближайшую пятницу. Голосуй в europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40. Пока же у нас на третьей позиции Алан Уокер и «Broken Strings». Второй – «Zayn», «Die For Me». Ну и лидер безоговорочный нашего хит-парада – это «Bebe Rexha и Fightless». «New Legion». Удержат ли они свое лидерство в эту пятницу, будем выяснять в последней рабочей с 14 до 16. Но если вдруг будешь занят, не переживай, в пятницу мы обязательно для тебя это дело повторим.
1: Дебют недели «Елка проще».
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет BTS «Swim». Под номером 1 «Bebe Rexha и Faceless» «New Religion». Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
5: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
4: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
5: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109-230-900-07-28.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мари Краммери на Европе Плюс прямо сейчас. Давай не ждать. Ну, в общем, давай ждать. Напротив, будем ждать суперхиты, которые я приготовил на ближайшие 15. Ну, там есть кого ждать. Это Bruno Mars, например, и Just My. Классный трек, который звучит на все деньги. Прежде Portugal The Man, суперхитом, который отметился на первой строчке Еврохит Топ 40, причем добрался очень быстро, очень стремительно. Feel It Still, ну и танцевальный трек от Sony Fodera. Think About Us уже скоро здесь на радиостанции номер один в России.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
4: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс», УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
6: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
7: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины «Гринлендер» в магазине «Азия Тайрс». Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины «Гринлендер» на asia-tires.ru. Лучше на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
8: Алло.
9: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
8: Что? Ты же сам позвонил.
9: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
8: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
12: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
11: Но иногда это жизненно необходимо.
13: Не сдерживай себя!
11: Получается, ты обманывала меня?
14: 13 мая.
15: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
11: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
14: В триллере «Опасные отношения».
16: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
17: Для лиц старше 18 лет.
18: Рекламная служба в Краснодаре.

0: дальше еще один классный трек от Тиесты и Брены Грейс «Beautiful Places». Ну и музыка совершенно другая, но такая же хитовая. Это Зейн «Die for me». Все это впереди здесь на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

лучший трек этой недели, по вашему мнению, прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Биберекса, Файдлесс и Нью Лиджин. Первое место Еврохит ТОП-40. У этого трека 5 недель потребовалось для того, чтобы дотянуться до вершин нашего хит-парада. Но посмотрим, насколько хватит сил, насколько хватит энергии удержаться на первой месте. В общем, пятницу будем выяснять. То есть послезавтра все должно произойти. Ну, а до этого ты можешь поддержать, ты можешь проголосовать.

0: автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
1: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни.

0: классные отношения.
1: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Рекламная служба в Краснодаре.

нашего эфира, которая, ну, лично мне нравится, что-то есть в ней такое классное, что-то такое настоящее, что-то такое животное, да. Вот я и говорю сейчас за Second Voice и Let Me Be. Какое-то первобытное, да? Да, и, конечно же, есть суперхит от Эда Ширана «Shape of You».

0: Музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.
1: Мечтаешь попасть на

0: всех за день. Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
2: Рекламная служба в Краснодаре.

0: сейчас новый трек, классный трек. Я думаю, что из категории новинок он для многих перекочевал уже в категорию «любимые песни». Ну, надеюсь, что все действительно именно так. Ну и завтра. Завтра с утра пораньше, вот так вот неторопливо, красиво, можно проснуться вместе с майским «У», и вполне возможно «Let Me Be» будет в эфире. Тимур Бодров для тебя это обязательно сыграет. Сыграет с тобой еще и в игры, подарит подарки. Может быть, кто-то выиграет деньги. Это тоже возможно в майском «У». Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка. Она будет на протяжении всей вашей встречи и, конечно же, на протяжении всего дня. Поэтому завтрашний день рекомендую начинать с нами. Ну а в ближайшее время продолжим с нами. На очереди Дамиана Дэвид и его суперхит Next Summer. Ну а также Алекс Уоррен и Fever Dream. Скоро все будет.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь

0: Все мировые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
0: Майское ууу на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
5: Первой.
4: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
6: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Купил квартиру в ЖК «Твинпак» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
8: А я кладовую.
9: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпак». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
13: Алло.
14: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
13: Что? Ты же сам позвонил.
14: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
13: Ага, Стамус. О, рядом с домом.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
17: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
18: О, вершина. Поселок Яблоновский, Индустриальная 4. ОГРН 109-230-907-28.
19: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
20: ЭКО в клинике «Эмбрио» — это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты...

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Да, будет так в ближайшие 45. Я обещаю играть только лучшую мировую поп-музыку. Один из лучших треков этой весны. Обязательно появится Боб Синклар и Кайза. I can

0: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
1: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина. На парковке мегацентра «Красная площадь». 0+.
8: Интерактивный парк развлечений «Космодром». Уникальный проект, в котором собраны десятки различных космических развлечений. Готовы к улетному отдыху? Встречаемся в «Космодроме». Стасова, 186. Телефон 8-918-008-04-48. 6+.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: юность, когда можно было плясать всю ночь и получать удовольствие. Вот от этого трека я получаю удовольствие. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Прямо сейчас на Европе Плюс, 23.19 в Москве. Здесь по-прежнему Фомин. Обещал довести до полуночи. Я слов своих не нарушаю, держу. Ну и, естественно, обещал вам классную музыку, и она тоже есть. Алок, Бруно Мартини и Зиба услышим Hear Me Now, но прежде Сабрина Карпентер с треком, который был на вершине Еврохит Топ 40. Эспрессо.
1: Реклама. Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс», УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
3: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

честно говоря, напоминает мне это что-то от шведской хаус-мафии. Это Алесса конкретно. Медуза. Медуза — это совершенно другой проект. И совершенно другая, казалось бы, музыка. Но преемственность в танцевальной культуре все-таки играет немаловажную роль. Медуза и Don't Wanna Go Home на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 23:35. Двигаем вперед. Ну и не забываем о том, что если ты уже сейчас отправляешься на боковую, завтра Тимур Бодров с утра пораньше майским поможет тебе проснуться и начать новый день правильно. Ну а всем тем, кто остается со мной, погнали вперед. BTS и Swim, но прежде Offenbach и Miles Away.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Можно двигать вперед, и на очереди отличная музыка. Например, Сэм Смит и его I'm not the only one. Раньше Зейн и его

0: Bohemian Nights и в Ларок. Летняя тема Another Day буквально через пару минут. Только прежде Тимур Бодров спешит напомнить, что уже в эту субботу.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджела. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: ТОП КЛАБ ЧАРТ. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Больше музыки.

Baby Doll. Да, именно так называется этот трек. Это Доминик Файк здесь на Европе Плюс. В Москве 0.33, а уже 8.00. Да, запоминаем. Здесь майская У во главе с Тимуром Бодровым. Да, бригада У у нас на небольших каникулах, но мы не можем никого оставить без утренней бодрости, без классного настроения, улетных подарков, в том числе и денежных, кстати. Поэтому и решили всех порадовать майским У. Так что смело заводи будильник и утром включай приемник. В это время встречай день правильно в отменной компании. Пока же будем бодриться под такие хиты, которые... Ну, лично я припас тут, во-первых, появится Флорайда, легендарный хит Right Round, попоем, потанцуем дружно, также Зиверт и ее хит Goodbye, ну и послушаем финской электронной музыки проект Эбен, трек Hollow, буквально через 2 минуты на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим «Медуза», «Хенрика Мами»,

0: все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся и слушаем только правильную музыку.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

0: Ну, а авторами выступил уже прекрасно нам известный электронный коллектив из Италии. Медуза дополнил эту компанию фронтмен британской рок-команды Sea Girls Хенри Камомилл. Прошу знакомиться и запоминать. Надеюсь, что это творение, ребят, было не разовой акцией, и они еще как-нибудь соберутся, чтобы порадовать планету годным треком. Далее же с нами Биби Рекса и Фейтлес, абсолютно хит New Religion. Также появится Феликс Йен и Софилис Бекстер с мега-танцевальной вещицей Ready for Your Love. Ну и Алекс Уоррен, еще один свежий хит Fever Dream, буквально через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

должен и на следующей неделе возглавлять Еврохит ТОП-40, то обязательно загляни на наш сайт europaplus.ru и поставь за ребят лайк. А итоги этой недели послушаем уже завтра, в пятницу, вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: в Лужниках. И если верить инсайдерам, то на это шоу уже продано более 25 тысяч билетов, а это почти половина стадиона. Так что есть полная уверенность в том, что шоу будет просто невероятным. Поэтому, если кто еще не раздумывает, стоит ли сходить в августе, то мне кажется, определенно стоит. И надеюсь, что у меня тоже получится присоединиться. Ну а к нам прямо сейчас присоединятся Тедди Свимс. Послушаем немного соул-музыки. Хит под названием «Мистер Know It All». Также парень, который смог, Бруно Марс, «I Just Might» и Рэй Далтон с визитной карточкой «All We Got» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Дебют недели «Елка проще».
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет BTS Swim. Под номером один Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
4: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ньюс-радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Всем по вкусу, это хит под названием «Проще». Чуть ранее появится «Медуза», «Джеймс Картер», трек «Bad Memories», вещица знакомая тоже. Ну и французские электронщики «Оффенбах» и танцевальная вещица «Miles Away» буквально через пару минут на Европе+. Не пропусти!

продюсера Эвелон Рокстон «Vertigo». Это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.